0: следующем дую на Гагарин Суточню. Лишим тебя за свайл на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

2,2 МГц радиочастотно. Ритм театр свайл на Сбервара. Радио Статус Капсель.